Спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

часов. Больше музыки. Радио «Спутник». Shine bright like a diamond.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 ФМ, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров, пишет Интерфакс. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области минувшей ночью. Предупреждение было объявлено в 21:20 вторника. Аэропорт Волгограда при этом Росавиация минувшей ночью не закрывала. Предупреждение о беспилотной опасности действовало в регионе в течение 8 часов. Отбой тревоги экстренные службы дали после 5 часов утра. И теперь к другим темам. Отопительный сезон досрочно стартовал сразу в 13 муниципалитетах Волгоградской области. В списке города Волгоград и Урюпинск, а также Быковский, Даниловский, Котовский и еще 6 районов. По данным, на 6 октября согреты 37 школ, более 60 садиков, а также 10 больниц. Высота 102 напоминает, что условием для старта отопительного сезона является среднесуточная температура в плюс 8 градусов, которая держится в течение 5 дней. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 7 октября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов, люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действовать еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Рисунок на крыльях бабочек может обманывать хищников, создавая иллюзии движения. К такому выводу пришли британские ученые в свежем исследовании для журнала Nature. Оказывается, контрастные полоски на крыльях насекомых работают как знакомый всем нам оптический обман. Помните, когда колесо автомобиля крутится так быстро, что начинает казаться, будто оно вращается в обратную сторону? С бабочками происходит то же самое. В полете их крылья чертят сложную восьмерку. Контрастный узор в этот момент буквально ломает зрение птицы. Ей кажется, что цель падает, а бабочка уже набрала высоту. Ученые даже усадили сотню добровольцев за компьютерные симуляторы, и люди тысячи раз промахивались, пытаясь поймать такую виртуальную бабочку на экране. Правда, стрекоз этот трюк не берет, у них слишком быстрое зрение. Открытие обещает стать полезным. Мигающие знаки, разметка и рекламные щиты в городе часто перегружают мозг водителя ложными иллюзиями. Изучив бабочек, ученые хотят понять, как снизить этот дорожный стресс.
4: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
6: 0+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар». 7 октября в экспоцентре. 0+.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Государство тратит не менее 15 миллионов рублей в год на поздравления россиян через госуслуги. По словам экспертов, в расчетах они учли стоимость доставки сообщений через e-mail, пуш-уведомления и хранения данных на серверах. Поздравления в виде СМС при этом обходились бы государству в несколько раз дороже, пишет газета.ру. Расписание электрички из Волгограда до станции Арчида изменилось накануне. До 26 октября поезда с вокзала отправляются в обычное время в 8:20, но приезжают на конечную в 11 часов, это на 7 минут позднее. Пассажиров просят заранее уточнять расписание. ИИ-агенты OpenAI проникли в Википедию, сообщила компания, владеющая ресурсом. Нейросети в том числе вносили правки в статье, при этом признаков взлома или утечки данных специалисты не обнаружили. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И Погодин на радио «Спутник», спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
4: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
3: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УКРН 104-340-014-82-26.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
7: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
10: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гии Эрадзе» «Бурляск». 61-28-56.
11: Категория 0+.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
14: Радио «Спутник». 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября – Всемирный день хлопка. Генассамблея ООН установила праздник в 2019-м по предложению нескольких стран Африки, где хлопок называют «белым золотом». Хлопок возделывали еще 6 тысяч лет назад на территориях Перу, Индии и Пакистана. О нем знал и древнегреческий историк Геродот и сравнивал индийский хлопчатник с шерстью, называя растением, на котором вместо плодов вырастает шерсть, лучше овечьей. Самая популярная версия происхождения русского слова «хлопок» от славянского «хлоп», то есть «клок шерсти». В 15 веке португалец Васко да Гама открыл прямой морской путь, и хлопок стал глобальным мировым товаром. В 19 веке США, используя труд рабов, поставляли 75% мирового объема хлопка. Сегодня лидеры производства – Китай, Индия и Бразилия. По данным недавнего исследования, большинство людей на планете хотят, чтобы в их гардеробе преобладала одежда из хлопка – 78%.
4: Радио «Спутник».

0: Петра.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: Компанию «Сады Придония» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Администрация Волгограда ищет компанию, которая будет поддерживать чистоту туалетов в центре города. Работы по условиям контракта необходимо выполнять вплоть до Нового года. Речь идет о 10 модулях, которые расположены на нижней террасе набережной, рядом с музыкальным театром, а также около музея «Россия. Моя история» и в мемориальном парке у подножия Мамаева кургана. Туалеты должны быть открыты каждый день с 9:30 до 22:00 и находиться в надлежащем санитарном состоянии. Причем не только внутри, но и снаружи. Подрядчик получит на это 2,5 миллиона, пишет портал V1. В Волгограде закрывается сезон уличных дискотек. В эту пятницу, 9 октября, состоится финальная вечеринка на главной сцене ЦПКО. Она пройдет в сопровождении лазерного шоу. Начало последней в этом сезоне дискотеки запланировали на 19 часов. Вход на нее свободный, пишет блокнот «Волгоград». Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
0: И Погодин на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Система видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
2: Без возрастных ограничений.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физики из Калифорнийского технологического института наконец-то измерили квантовую энергетическую лестницу, предсказанную 40 лет назад. До этого все существовало только на бумаге в виде сложных уравнений. Чтобы совершить этот прорыв, физики создали удивительную установку. Представьте себе цепочку из атомов стронция, где каждый атом аккуратно подвешен в пространстве с помощью лазерных лучей. Их называют оптическими пинцетами. Всю эту конструкцию охладили почти до абсолютного нуля, чтобы убрать лишний тепловой хаос. Затем ученые стали аккуратно тревожить лазером эту цепочку на разных частотах. Суть метода точно такая же, как в известном фокусе. Если провести мокрым пальцем по ободку бокала, на определенной частоте возникнет резонанс, и стекло запоет. Цепочка атомов тоже запела. В момент резонанса она выдавала мощные пики энергии. Когда ученые измерили эти пики, оказалось, что они расположены в точнейших пропорциях, словно невидимые ступеньки энергетической лестницы. Вообще про квантовые технологии сейчас говорят примерно все. От бизнес-коучей до создателей фантастических фильмов. И будем честны, мало кто понимает, как это работает на самом деле. Но каждый шаг вперед в квантовой физике – это новые материалы, новые лекарства и новая энергетика.
4: Реклама. Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: 5 песен о любви.
1: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
2: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике Витанова. Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Конкретных дат и времени американский президент не назвал, заявив журналистам, что беседа состоится очень скоро. Добавлю, сегодня президент России принимает поздравления. 7 октября у Владимира Путина день рождения. В Волгоградской области живут более 2500 поклонников спортивного туризма. С начала года они приняли участие в категорийных походах, соревнованиях по спортивному туризму. Как пишут новости Волгограда, очередные региональные соревнования в начале октября принимал Камышин. Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра с командой Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился 2 голевыми передачами, пишет Интерфакс. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
6: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в 3 клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
6: Компания «Сады Придония» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко 150.

0: 62, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили компенсировать треть расходов на коммуналку семьям, где растут дети до года. Компенсацию можно будет применить только к одному жилому помещению. Обязательным условием будет регистрация новорожденного именно в этом жилье. Инициатива будет дополнять уже существующую систему поддержки семей с детьми. Автором инициативы стал глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области минувшей ночью. Предупреждение было объявлено в 21:20 вторника. Аэропорт Волгограда при этом Росавиация минувшей ночью не закрывала. Предупреждение о беспилотной опасности действовало в регионе в течение 8 часов. Отбой тревоги экстренные службы дали после 5 часов утра. И теперь к другим темам. Отопительный сезон досрочно стартовал сразу в 13 муниципалитетах Волгоградской области. В списке города Волгоград и Урюпинск, а также Быковский, Даниловский, Котовский и еще 6 районов. По данным, на 6 октября согреты 37 школ, более 60 садиков, а также 10 больниц. Высота 102 напоминает, что условием для старта отопительного сезона является среднесуточная температура в плюс 8 градусов, которая держится в течение 5 дней. Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века, заявили ученые. Его употребляли в значении «записная книжка». В Институте русского языка имени Виноградова рассказали, что в начале 1800-х годов в текстах писем, например, встречалась фраза «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук». Однако прочно в обиход слово вошло только через 200 лет. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат в баню на четверых с чаепитием. Спонсор игры ИП «Дускалиев», Дуйсимбай Джамагулович, банный комплекс «Мыльни Владимира». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый третий из нас признается, что слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. Как вы думаете, о чем идет речь? Каждый третий из нас признается, что слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый третий из нас признается, что слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов, люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действовать еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Рисунок на крыльях бабочек может обманывать хищников, создавая иллюзии движения. К такому выводу пришли британские ученые в свежем исследовании для журнала Nature. Оказывается, контрастные полоски на крыльях насекомых работают как знакомый всем нам оптический обман. Помните, когда колесо автомобиля крутится так быстро, что начинает казаться, будто оно вращается в обратную сторону? С бабочками происходит то же самое. В полете их крылья чертят сложную восьмерку. Контрастный узор в этот момент буквально ломает зрение птицы. Ей кажется, что цель падает, а бабочка уже набрала высоту. Ученые даже усадили сотню добровольцев за компьютерные симуляторы, и люди тысячи раз промахивались, пытаясь поймать такую виртуальную бабочку на экране. Правда, стрекоз этот трюк не берет, у них слишком быстрое зрение. Открытие обещает стать полезным. Мигающие знаки, разметка и рекламные щиты в городе часто перегружают мозг водителя ложными иллюзиями. Изучив бабочек, ученые хотят понять, как снизить этот дорожный стресс.
4: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый третий из нас признается, что слишком любит это, чтобы от этого полностью отказаться. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Рискну предположить, так. Может быть, это вредная еда, по типу фастфуда.
0: Угу. Вот такая вот у вас версия. Как зовут вас?
1: Меня зовут Марина.
0: Марина, очень приятно. Марина, ну признавайтесь тоже. И вот периодически употребляете эту самую еду.
1: Ну, периодически, да. Но стараюсь пореже.
0: Ага, ну то есть не так, да, чтобы вот питались исключительно этим. Знаете, как вот очень многие люди.
1: Ни в коем случае.
0: Да-да-да, меня это...
1: Я люблю готовить, поэтому...
0: Прекрасно. Вот
1: это редко в качестве так...
0: Правильно. Во всем важна мера, да. И что касается еды, и такой еды, здесь уж тем более. Ну что ж, Марина, я поздравляю вас. Вы дозвонились до нас первые. Конечно же, абсолютно правильно ответили на вопрос. Действительно, про фастфуд мы сегодня говорили. Дарю вам замечательный подарок. Это сертификат в баню на четверых с чаепитием. Мои поздравления.
1: Спасибо огромное. Мне очень хвалили эту баню. Очень мечтаю туда попасть. А я, Марина из Краснооктябрьского района, разгадала невероятный вопрос. Ура!
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. Спонсор игры ИП «Дускалиев» Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
2: Реклама. Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
0: Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9:10. А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Производители лифтов в этом году столкнулись с серьезным снижением количества заказов. Объем смонтированного оборудования сократился почти в полтора раза. Причиной называют сокращение активности застройщиков, которые возводят высотки. Расписание электрички из Волгограда до станции Арчида изменилось накануне. До 26 октября поезда с вокзала отправляются в обычное время в 8:20, но приезжают на конечную в 11 часов. Это на 7 минут позднее. Пассажиров просят заранее уточнять расписание. Стилисты заговорили о трендах весны 2027 года по итогам недели моды в Милане. Дизайнеры считают, что с марта по май трендовыми будут футболки с номерами. Они вернулись в моду после чемпионата мира в Мексике и США. Александра Короткова, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Спутник.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября – Всемирный день хлопка. Генассамблея ООН установила праздник в 2019-м по предложению нескольких стран Африки, где хлопок называют «белым золотом». Хлопок возделывали еще 6 тысяч лет назад на территориях Перу, Индии и Пакистана. О нем знал и древнегреческий историк Геродот и сравнивал индийский хлопчатник с шерстью, называя растением, на котором вместо плодов вырастает шерсть, лучше овечьей. Самая популярная версия происхождения русского слова «хлопок» от славянского «хлоп», то есть «клок шерсти». В 15 веке португалец Васко да Гама открыл прямой морской путь, и хлопок стал глобальным мировым товаром. В 19 веке США, используя труд рабов, поставляли 75% мирового объема хлопка. Сегодня лидеры производства – Китай, Индия и Бразилия. По данным недавнего исследования, большинство людей на планете хотят, чтобы в их гардеробе преобладала одежда из хлопка – 78%.
4: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России с 1 марта изменятся условия проведения экзаменов на получение водительских прав. Участников будут фотографировать при сдаче экзамена. В аудиториях появятся средства аудио и видеозаписи, пишет РИА Новости. Эти меры указаны в постановлении правительства. Весной также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. Более 200 соцобъектов в Волгограде подали заявки на старт отопительного сезона. Документы поступили в администрацию, начиная с 1 октября, и работы по запуску отопления уже идут, пишет «Высота 102». Старт отопительного сезона до его официального начала позволяет обеспечить комфортное пребывание детей в школах и садиках, а пациентов в больницах и поликлиниках, добавили в администрации. Болельщиков в предстоящие выходные после матча «Ротора» снова развезут бесплатные электрички. На Волгоград-арене клуб принимает «Ульяновскую Волгу» в субботу, 10 октября. Матч начнется в 17:00. После окончания игры поезд до шпала пропитки отправится с нижней платформы Мамаева-Кургана в 19:40, а электричка в направлении Волжского с верхней платформы Мамаева-Кургана отойдет в 19:56, пишет КП «Волгоград». Тыква Багира из Британии побила мировой рекорд по весу. Как пишет газета «Ру», вес овоща составил 1295 килограммов и 800 граммов. Окружность тыквы рекордсмена целых 6 метров. Рекорд зафиксировали в минувшие выходные на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в английском Беркшире. Предыдущий рекорд по выращиванию тыквы принадлежит тому же фермеру и установлен в прошлом году. Вместе с братом он тогда вырастил тыкву весом в 1278 килограммов и 800 граммов. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Японский тяжелый люкс выходит на тропу войны. Toyota решила превратить свой самый роскошный бренд Century в глобальную марку и составить конкуренцию европейской элите – Rolls-Royce, Bentley и Maybach. А ведь Century для японцев, можно сказать, святыня. С 60-х годов на этих машинах передвигаются члены императорской семьи, премьер-министры и главы крупнейших корпораций. Долгое время это был закрытый бренд, который выпускал только консервативные представительские седаны. Но времена меняются. Сначала японцы выпустили роскошный внедорожник, а теперь на подходе еще и купе. Чем Century отличается от конкурентов? В интерьере используется шерсть высочайшей отделки. На некоторых моделях устанавливаются сдвижные двери, которые позволяют VIP-персоне буквально вышагивать из машины с королевским достоинством. На капоте эмблема Феникса, которую вырезают вручную. А на кузов наносят 7 слоев лака и краски. При этом мастера вручную полируют его водой прямо в процессе нанесения. В итоге получается глубокий блеск, в котором отражается все вокруг. А секретом такой техники в мире владеют всего несколько сертифицированных специалистов.
1: Реклама.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
6: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физики из Калифорнийского технологического института наконец-то измерили квантовую энергетическую лестницу, предсказанную 40 лет назад. До этого все существовало только на бумаге в виде сложных уравнений. Чтобы совершить этот прорыв, физики создали удивительную установку. Представьте себе цепочку из атомов стронция, где каждый атом аккуратно подвешен в пространстве с помощью лазерных лучей. Их называют оптическими пинцетами. Всю эту конструкцию охладили почти до абсолютного нуля, чтобы убрать лишний тепловой хаос. Затем ученые стали аккуратно тревожить лазером эту цепочку на разных частотах. Суть метода точно такая же, как в известном фокусе. Если провести мокрым пальцем по ободку бокала, на определенной частоте возникнет резонанс, и стекло запоет. Цепочка атомов тоже запела. В момент резонанса она выдавала мощные пики энергии. Когда ученые измерили эти пики, оказалось, что они расположены в точнейших пропорциях, словно невидимые ступеньки энергетической лестницы. Вообще про квантовые технологии сейчас говорят примерно все. От бизнес-коучей до создателей фантастических фильмов. И, будем честны, мало кто понимает, как это работает на самом деле. Но каждый шаг вперед в квантовой физике – это новые материалы, новые лекарства и новая энергетика.
4: Реклама.

0: салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
3: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
6: 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Центробанк допустил к работе на финансовом рынке первые криптообменники и цифровые депозитарии. Они включены в соответствующие реестры. Среди криптообменников первыми стали 4 организации. В реестре цифровых депозитариев на одну позицию больше. 5, пишут «Ведомости». В Волгоградской области живут более 2500 поклонников спортивного туризма. С начала года они приняли участие в категорийных походах, соревнованиях по спортивному туризму. Как пишут новости Волгограда, очередные региональные соревнования в начале октября принимал Камышин. Русский музей закончил реставрацию 9-го вала Ивана Айвазовского. Работа над картиной проходила в зале открытой реставрации, где посетители Русского музея могли вживую наблюдать за процессом. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Вперед за выгодой! Гибкая черепица RoofShield стала еще доступнее. RoofShield по выгодной цене в компании Bilge. 50-50-44.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в 3 клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
2: Радио «Спутник».
4: I'm still living for tomorrow.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Кремле

0: рассказали о том, как президент России проведет свой день рождения. 74-летие Владимир Путин встретит на работе. Сегодня он проведет ряд международных телефонных разговоров, а также посетит публичные мероприятия. С днем рождения президента России уже поздравили его белорусский коллега Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Полиция в Волгограде задержала водителя и пассажира БМВ, которые напугали жителей микрорайона Родниковая долина. На видео, которое появилось в соцсетях, автомобиль дрифтовал на перекрестке, а пассажир БМВ в этот момент стрелял в воздух. Полиция установила, что в момент происшествия машиной управлял 20-летний житель Советского района. В ходе осмотра из салона БМВ изъяли пистолет. На обоих задержанных нарушителей составлены административные протоколы, пишет «Высота 102». В это же время в Волгоградской области лоси начали чаще выходить на оживленные трассы. Водители призывают быть внимательными. Как пишут городские вести, до конца октября у лосей идет брачный период, животные становятся более активными и много перемещаются. При появлении дикого животного на обочине необходимо снижать скорость и быть готовым к его внезапному выходу на проезжую часть, пишут городские вести. Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра со сборной Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился двумя голевыми передачами, пишет Интерфакс. За сборную Аргентины Лионель Месси дебютировал в 2005 году. Свой прощальный матч Лео назвал самым грустным днем в карьере. Мир облетели кадры, на которых Месси заплакал после завершения игры против Бенина. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
1: И Погодин на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Глен Медейрос, спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на «Спутнике» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эрос Рамазотти. Далее на «Спутнике One Republic», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Мошенники стали оформлять кредиты на россиян, используя поддельное приложение антирадара. При скачивании ПО на смартфоны проникает АПК-файл удаленного доступа. Благодаря ему аферисты получают доступ к банковским приложениям и похищают средства со счета, пишет ТАСС. Волгоградская область вошла в число регионов, над которыми ночью сбили беспилотники. Количество ликвидированных дронов не уточняется. Всего, по данным Минобороны, Россию ночью атаковали более 300 беспилотников. Продажи новых легковых автомобилей в России продолжают снижаться. В сентябре показатель сократился еще на 6%, выяснили в «Автостате». Дилеры называют ситуацию стагнацией, спрос сдерживают высокие ставки по кредитам, требования банков и снижение покупательской способности, пишет «Коммерсант». Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Боссен и Белавт» и в самом начале «Тако».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Боссон». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Элтон Джон, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
2: 0+.
3: Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова. 504-400. Памятник 34.рф.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центра коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками.

0: поправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Более 200 соцобъектов в Волгограде подали заявки на старт отопительного сезона. Документы поступили в администрацию, начиная с 1 октября, и работы по запуску отопления уже идут, пишет «Высота 102». Старт отопительного сезона до его официального начала позволяет обеспечить комфортное пребывание детей в школах и садиках, а пациентов в больницах и поликлиниках, добавили в администрации. Болельщиков в предстоящие выходные после матча «Ротора» снова развезут бесплатные электрички. На Волгоград-арене клуб принимает «Ульяновскую Волгу» в субботу, 10 октября. Матч начнется в 17:00. После окончания игры поезд до шпала пропитки отправится с нижней платформы Мамаева-Кургана в 19:40, а электричка в направлении Волжского с верхней платформы Мамаева-Кургана отойдет в 19:56, пишет КП «Волгоград». Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
1: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 10-12. Днем плюс 19-21.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: это Нелли Фуртадо и Майкл Бубле с песней «Кванда, кванда, кванда, когда же, когда, когда». С вами Андрей Королев, я вас приветствую. На вопрос «когда» могу сказать, что еще примерно неделю у нас простоит относительно теплая осенняя погода. Сегодня среда, 7 октября. Хорошего дня вам в компании отличной музыки. У нас впереди группа «Сплин» и песня «Новые люди».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс» 61-28-56.
6: Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: О том, чем любят заниматься люди, группа «Сплин». Впереди у нас музыкант, который известен под псевдонимом Дати, его песня «Take Me There». А прямо сейчас, раз уж сегодня, 7 октября, отмечается Всемирный день хлопка, вот про хлопок и поговорим. Спонсор «Горячей десятки» Анна Романова на радио «Спутник» ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Археологи нашли на реке Иордан микроскопические волокна хлопка возрастом около 7 тысяч лет. Это значит не только то, что хлопок знали уже тогда, но и то, что это был ценный товар. Дело в том, что на самом Иордане хлопок никогда не рос, и его точно привезли туда из другого места. Сегодня хлопок. У хлопка нет одной конкретной родины. Это уникальное растение, которое появилось независимо в двух абсолютно разных частях света. В долине Инда, примерно на территории современной Индии и Пакистана, и в Перу и Мексике. Но и тот, и другой хлопок появился примерно 8 тысяч лет назад. Мы привыкли видеть хлопок маленьким кустиком на полях. Но дикий хлопок – это многолетнее дерево, которое является близким родственником декоративного гибискуса и съедобной бамии. В дикой природе волокна хлопка бывают не только белыми, но также зелеными, коричневыми и кремовыми. Привычная белизна – это результат многолетней селекции. Хлопковая ткань способна впитать объем жидкости, который в 27 раз превышает ее собственный вес. В том числе поэтому хлопок всегда очень ценился. В Древнем Китае вещи из хлопка стоили дороже шелка, поскольку именно хлопок, а не шелк, считался там экзотикой. В классический период цивилизации майя тканые хлопковые полотна, которые назывались патак, официально использовались в качестве денег. Ими платили налоги, штрафы и покупали на них рабов. В наши дни хлопок выращивают более чем в 80 странах мира, а крупнейшими производителями являются Китай, Индия и США. Лампочка Эдисона появилась благодаря хлопку. Первой успешной нитью накала, которая прогорела целых 40 часов, была обугленная хлопковая нить. Профессиональные бейсбольные мячи заполняются хлопком. Внутри мяча находится 137 метров или 150 ярдов плотно смотанные хлопковые нити, которые амортизируют удары биты. Самый редкий и дорогой хлопок в мире – это West Indian Sea Island Cotton. На него приходится всего 4 десятитысячных от мирового объема производства. Он растет только на Карибах и собирается только вручную. Метр ткани из такого хлопка стоит от 100 до 400 долларов. Ткань настолько мягкая и струящаяся, что ее можно спутать с шелком. И что на первом месте? В средневековой Европе люди не знали, как растет хлопок, но слышали о некой шерстяной ткани из растений. Из-за этого родилась безумная легенда о баранце – полурастении, полуживотном. Считалось, что на его стеблях вместо плодов растут живые крошечные ягнята, чью шерсть потом срезают и придут из нее хлопковую нить.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
5: Радио

0: создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио «Спутник».

0: нами всегда. Сегодня 7 октября, и прогноз синоптиков на неделю вперед немного воодушевляет, по крайней мере, до будущей среды или даже до четверга у нас еще сохранится относительно теплая погода. Впереди Альма, Самма, Риэли Хёртас. Но сначала новости.
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 311 беспилотников. Атакованы были 17 субъектов, а также акватории Черного и Азовского морей, в числе территорий, где работали системы ПВО, приграничье, Поволжье, а также Прикамье, пишет Интерфакс. Прожиточный минимум в Волгоградской области в 2027 году вырастет больше, чем на 1000 рублей. Проект постановления опубликовала администрация региона. Базовая сумма составит 17 395 рублей, пишет КП «Волгоград». Магнитные бури накроют Землю в пятницу после вспышек на Солнце. Об этом предупредили синоптики. Солнечная активность существенно возросла во вторник, и с этого времени в сторону Земли движутся несколько облаков плазмы. Магнитные бури ожидаются слабого и среднего уровня. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21.
3: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Перед нами тройка песен золотой коллекции. Да, та самая тройка, которая звучит в последнюю четверть каждого часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли голоса Энигмы и Сара Брайтман с песней Moment of Peace. Чуть раньше у нас ATB, The Summer, а откроет золотую коллекцию Personal Jesus группы Depeche Mode.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО ТЦТ-34, торговый центр «Тулак».
7: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
8: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
9: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
10: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы студенты не отвлекались на подработки. По словам депутата Игоря Антропенко, в этом году средний размер академической стипендии чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч. Взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость. Добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. Начался капитальный ремонт пути на перегоне Паласовка-Цветочный в Волгоградской области. Как сообщили в Приволжской железной дороге, он расположен на неэлектрифицированном однопутном участке. Общая протяженность обновленных путей составит почти 18 километров. Также железнодорожники обновят два железнодорожных переезда и два моста. Пассажирские поезда в моменты закрытия перегона будут направлять в объезд, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области специалисты проверили с начала года более 4000 многоквартирных домов на защищенность от взрыва газа. Жильцы домов проходят инструктаж по технике безопасности. Людям разъясняют требования к использованию газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов. За нарушение правил использования газового оборудования предусмотрены штрафы.

0: штрафы для граждан. Штраф от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает «Высота 102». Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира следующего года, сообщается на сайте Всероссийской Федерации Волейбола. Президент Федерации Станислав Шевченко отметил, что участие нашей сборной в чемпионате стало возможным благодаря решению Международной Федерации Волейбола сохранить за нашей командой рейтинговые очки после снятия санкций. Чемпионат мира пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в США и Канаде, сообщает Интерфакс. В России в этом году заметно вырос интерес к премиальным автомобилям с пробегом. Число запросов увеличилось сильнее всего на Porsche на 34%. В люксовом сегменте в 2,8 раза чаще стали искать Rolls-Royce. Доллар 84,93, евро 95,33.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21.
1: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Реклама. Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике Витанова. Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Песен про любовь бесконечное множество, как и проявлений любви. Сегодня в 5 песнях о любви для начала послушаем песню про «Не позвонишь». Это Ума Турман и Патрисия Касс. Чуть раньше обещание о том, что я буду всегда с тобой. I'll stand by you. Это Pretenders. А прямо сейчас о том, что невозможно выразить словами, особенно в любви, это очень понятно. Ace of Base. Unspeakable.

0: Сегодня 5 песен любви завершали Шон Мендес и Камила Кабелло, «Сеньорита», и чуть раньше у нас «Модерн Токен». Одно из признаний, которое можно записать в признание любовные «You're my heart», «You're my soul». К 5 песням любви обязательно вернемся, но теперь уже только завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 7 октября. Впереди «Старкан», «Буги Джем» или «Эта ночь».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
9: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
10: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
12: 0+.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио

0: Конечно же, мы помним про музыкальные новинки, не забываем и про золотые хиты. Впереди у нас Алекс Уоррен и песня этого года «Fever Dream». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций. В документ войдут более 1500 компаний и физические лица, которые связаны с российским оборонным сектором. До конца недели очередные ограничения утвердит Совет Евросоюза, после чего санкции вступят в силу. Ночью в Волгограде приземлялся рейс Аэрофлота по дороге из Анталии в Санкт-Петербург. Посадку назвали технической, самолету требовалась дозаправка. В Волгограде туристы курортного рейса пробыли чуть больше часа, пишет портал V1. УАЗ объявил о повышении устойчивости и управляемости своих машин. Производитель внедряет новую тормозную систему TCS. Комплекс получил противобуксовочную систему и систему помощи при экстренном торможении. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 10-12. Днем плюс 19-21.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Карифана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60-99-44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: 101.5.1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: Перед нами три песни золотой коллекции. Золотая коллекция нас готова радовать в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас разные музыкальные стили, направления: Алан Уокер, Роберт Майлз. А для начала послушаем Джо Кокера «Unchain My Heart».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль 977-377.
6: С 24 октября впервые в волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гии Эрадзе» «Бурлеск». 61-28-56.
7: Категория 0+.
8: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
9: Без возрастных ограничений.
10: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Алан Уолкер, Faded, в золотой коллекции часа. К песням золотой коллекции обязательно вернемся сегодня и не раз. Скоро послушаем Scorpions и знаменитую рок-балладу «Ветер перемен», а еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз нас ждет очень много скрипок и очень много фортепиано.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Приятно, когда за окном еще сохраняется умеренное осеннее тепло, к нам поворачивается в каком-то смысле удача, и звучит прекрасная музыка. Впереди The Future X, This Kind of Love. Но сначала новости.
3: Здравствуйте. Мошенники стали оформлять кредиты на россиян, используя поддельное приложение антирадара. При скачивании ПО на смартфоны проникает АПК-файл удаленного доступа. Благодаря ему аферисты похищают средства со счета, пишет ТАСС. Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск. По данным ГАИ, водитель «Черри Тига» выехал на встречную, где столкнулся с «Инфинити». Кроссовер в момент ДТП буксировал УАЗ, пишет блокнот «Волгоград». Продажи новых легковых автомобилей в России продолжают снижаться. В сентябре показатель сократился еще на 6%, выяснили в «Автостате». Дилеры называют ситуацию стагнацией, спрос сдерживают высокие ставки по кредитам, требования банков и снижение покупательской способности, пишет «Коммерсант». Александра Короткова, служба информации.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Перед нами три песни золотой коллекции, которые нас уже готовы радовать, удивлять, как всегда, в последнюю четверть часа. А для начала послушаем лейтбэк «Солнечное регги».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «ТЦТ-34», торговый центр «Тулак».
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
2: Золотая коллекция радио «Спутник».

Золотой коллекции этого часа Дайдо, White Flag. Впереди у нас Араш, Pure Love, а еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз Space и мелодия Magic Fly. Обойдемся без лишних слов.

0: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио «Спутник».

Это The Weeknd, Blinding Lights, музыка, которую мы любим. А еще мы любим смотреть в хороший прогноз синоптиков, по крайней мере, именно такой есть на ближайшую неделю. До будущей среды примерно у нас еще сохранится относительно теплая осенняя погода, и это не может не радовать. Впереди Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart, золотые хиты.

0: всегда хорошая музыка. Скоро послушаем певицу, которая не так давно вернулась триумфально на большую сцену. Буквально год назад, в октябре, она побывала на концерте Пола Маккартни в Лас-Вегасе. Речь, конечно же, про Селин Дион, которая сейчас вместе с Полом Маккартни работают над анимационным мюзиклом «Высоко в облаках». Премьер этого мюзикла запланирована на июль 27 года. Послушаем песню Селин Дион «Бонжур, пардон, мерси». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин продолжает принимать поздравления от своих коллег из разных стран. В числе тех, кто направил телеграммы либо позвонил, президенты Белоруссии, Сербии, Киргизии, Туркмении, председатель КНР и лидер Северной Кореи, а также премьер-министр Армении, пишет Интерфакс. Ночью в Волгограде приземлялся рейс Аэрофлота по дороге из Анталии в Санкт-Петербург. Посадку назвали технической, самолету требовалась дозаправка. В Волгограде туристы курортного рейса пробыли чуть больше часа, пишет портал V1. 200-летний особняк на берегу Босфора пострадал в результате аварии. В террасу у стены здания врезался теплоход. Причиной назвали потерю управления судном, пострадавших нет. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21.
3: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: вот сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас London Beat, Where Are You, чуть раньше Сьюзан Вега, и откроет золотую коллекцию Ванесса Паради, Джоли Текси.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
2: С 24 октября впервые в волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гии и Радзе». «Бурляс». 61-28-56.
3: Категория 0+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе. Лауреатами стали француз Анри Каган и японец Кенцо Суай. В четверг по традиции назовут лауреата по литературе. В пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. Погибшего в Рязанской области волгоградского парашютиста Сергея Сергеенко похоронят 8 октября в Волжском. Трагедия произошла 4 октября. 57-летний Сергей Сергеенко при выполнении прыжка с парашютом получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Сергей увлекался самым экстремальным видом парашютного спорта – прыжками большой формации, когда в небе спортсмены образуют геометрические фигуры, перестраиваются и расходятся перед раскрытием куполов. Именно при выполнении прыжка в этой дисциплине он и разбился, сообщает «Высота 102». Самым высокооплачиваемым предложением работодателя в октябре в Волгограде стала вакансия водителя категории Е, который может претендовать на зарплату в 200-300 тысяч рублей в месяц. Нужно перевозить грузы по всей России на грузовике работодателя. Далее в рейтинге «Суперджоп» идут автомаляр и тракторист с зарплатой от 120 тысяч в месяц. Также в топе заместитель директора по качеству и токарь-расточник с зарплатой от 100 тысяч. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» 10 октября принимает ульяновскую «Волгу» в матче 13-го тура чемпионата. Стартовый свисток на Волгоград-арене прозвучит в 17 часов. «Ротор» идет на 8-м месте, у него 17 очков, «Волга» на 11-м с 14 очками. Букмекеры в субботнем матче отдают небольшое предпочтение «Ротору». Коэффициент на победу волгоградцев 2.05, на ничью 3.30, на успех «Волги» 3.55. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85.71, евро 96.03.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ИП «Кулешов Сергей Петрович». Компания «СВН». Системы видеонаблюдения и охраны. Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла. Днем в Волгограде до плюс 21.
5: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: невероятно чувственная Кайли Минок, слоу, музыка, которую мы любим и в компании которой, разумеется, планируем завершить рабочую среду максимально здорово. Меня зовут Элина Гончарова, я с удовольствием всех приветствую. Из музыки у нас впереди Сирил Дин Льюис, Follow Your Feet и группа Агата Кристи. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
6: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио

0: Сирил Дин Льюис, золотые хиты и то, что в моде, которые делают каждый наш вечер уютнее и приятнее. А хорошего всем нам продолжения. Джо Кокер впереди, мегахит. You can leave your hat on.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Пять песен о любви» на радио «Спутник» украсят ваш день.
6: Час дня после новостей на радио «Спутник» звучат 5 песен о любви.
7: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
8: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Витанова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Грандиозное открытие года! Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова, 77А.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: разбуди меня.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Половина шестого на часах в нашей компании «Хорошо всегда». Ну и то, что мы уже, в общем-то, перевалили за середину рабочей недели, тоже очень радует. Не забываем себя похвалить. В продолжении вечера с нами Леони и Скотт Кэллум, свежая вещица «Стей». Еще будет Игорь Корнелюк. И новости коротко на радио «Спутник».
1: Здравствуйте. В акватории Черного моря вблизи Сочи продолжается ликвидация последствий пожара на нефтяном танкере. Судно загорелось 6 октября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. 7-летняя девочка, пострадавшая в ДТП в центре Волгограда, направлена на амбулаторное лечение, сообщает облздрав. Ребенок пострадал 6 октября в результате столкновения двух автомобилей. В Волгограде водитель, автомаляр, тракторист стали самыми высокооплачиваемыми предложениями работодателей в октябре. Этим специалистам предлагают от 120 до 300 тысяч рублей в месяц, сообщает Суперджоп. Международная ассоциация бокса запустит мировые соревнования по силе удара по боксерской груше. За первое место победителю готовы вручить $1 000 000. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: И в последней четверти часа там, где музыка, прежде всего, нас традиционно радуют хиты золотой коллекции. В этой тройке Naughty Boy, Сэм Смит, Ла-Ла-Ла, Майкл Джексон, монументальная песня «Земли». В самом начале Сиси Кетч, «Отель разбитых сердец».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
5: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
0: Утром по будням на радио «Спутник».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
8: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57-57-79.
9: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
10: Без возрастных ограничений.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Пэтти Бой, Сэм Смит завершают нашу золотую коллекцию. Ну а мы близимся к финалу рабочего дня и, надеюсь, тоже сохранили легкость и хорошее настроение. Приятному вечеру быть. Впереди нас с вами ждут Роксет, How Do You Do и музыка, понятная без слов. В финале часа Паскаль Летоблон, Friendships.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
4: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61-28-56.
5: Категория 0+.
6: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
10: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Юлия Танцовая. Завершаем рабочую среду в компании «Золотых хитов». Сегодняшний вечер обязательно будет радовать всем нам удачи. На очереди Дженнифер Лопес и еще порция отличного настроения «And it's funny».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Половина седьмого на часах, там, где музыка, прежде всего, скоро. Элис Шука, Not About Us. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы с вами наверняка не знали о хлопке. Спонсор горячей десятки на радио Спутник ООО Сейл Плюс. Типография Сейл.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Археологи нашли на реке Иордан микроскопические волокна хлопка возрастом около 7 тысяч лет. Это значит не только то, что хлопок знали уже тогда, но и то, что это был ценный товар. Дело в том, что на самом Иордане хлопок никогда не рос, и его точно привезли туда из другого места. Сегодня хлопок. У хлопка нет одной конкретной родины. Это уникальное растение, которое появилось независимо в двух абсолютно разных частях света. В долине Инда, примерно на территории современной Индии и Пакистана, и в Перу и Мексике. Но и тот, и другой хлопок появился примерно 8 тысяч лет назад. Мы привыкли видеть хлопок маленьким кустиком на полях. Но дикий хлопок – это многолетнее дерево, которое является близким родственником декоративного гибискуса и съедобной бамии. В дикой природе волокна хлопка бывают не только белыми, но также зелеными, коричневыми и кремовыми. Привычная белизна – это результат многолетней селекции. Хлопковая ткань способна впитать объем жидкости, который в 27 раз превышает ее собственный вес. В том числе поэтому хлопок всегда очень ценился. В Древнем Китае вещи из хлопка стоили дороже шелка, поскольку именно хлопок, а не шелк, считался там экзотикой. В классический период цивилизации майя тканые хлопковые полотна, которые назывались патак, официально использовались в качестве денег. Ими платили налоги, штрафы и покупали на них рабов. В наши дни хлопок выращивают более чем в 80 странах мира, а крупнейшими производителями являются Китай, Индия и США. Лампочка Эдисона появилась благодаря хлопку. Первой успешной нитью накала, которая прогорела целых 40 часов, была обугленная хлопковая нить. Профессиональные бейсбольные мячи заполняются хлопком. Внутри мяча находится 137 метров или 150 ярдов плотно смотанной хлопковой нити, которая амортизирует удары биты. Самый редкий и дорогой хлопок в мире – это West Indian Sea Island Cotton. На него приходится всего 4 десятитысячных от мирового объема производства. Он растет только на Карибах и собирается только вручную. Метр ткани из такого хлопка стоит от 100 до 400 долларов. Ткань настолько мягкая и струящаяся, что ее можно спутать с шелком. И что на первом месте? В средневековой Европе люди не знали, как растет хлопок, но слышали о некой шерстяной ткани из растений. Из-за этого родилась безумная легенда о баранце – полурастении, полуживотном. Считалось, что на его стеблях вместо плодов растут живые крошечные ягнята, чью шерсть потом срезают и придут из нее хлопковую нить.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Сейл. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Сейл. Печатные решения. 97-31-31.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 21.
5: Добрый вечер, Волгоград.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Меньше слов, больше музыки, прекрасное настроение, поскольку рабочий день будет вот-вот завершен, ну и золотая коллекция ждет нас впереди. В этой тройке лирика от Three Doors Down, Here Without You, Maya. Все о деньгах в самом начале. Глория Гейнер, I Will Survive.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
2: Без возрастных ограничений.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
4: Спонсор золотой коллекции ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
5: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Мишех лирических баллад начала нулевых, группа Three Doors Down, Here Without You. Это наша золотая коллекция. Впереди Долорес О'Риордан, Ordinary Day. И уже вот-вот музыка, понятная без слов, Ванесса Мэй, Шторм.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Дискомашин, золотые хиты и то, что в моде, прекрасное настроение, рабочий день позади, с чем, собственно говоря, всех и поздравляю. Хорошего отдыха, Depeche Mode в ближайшем музыкальном Free Love и Modern Talking.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурлеск». 61-28-56.
5: Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: рабочий день промелькнул, и наконец-то можно расслабиться. Самая приятная часть вечера в компании отличной музыки, хороша. А впереди нас ждет золотая коллекция, Yves La Rocque, Rise Up, R.E.M., Losing My Religion, и в самом начале лирика от Элтона Джона Sacrifice.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова. 504-400. Памятник 34.рф.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: На несколько минут вернулись в 2007-й. Это Yves La Rocque, Rise Up в нашей золотой коллекции. А в дебюте нового музыкального «Горький парк», «Moscow Calling» и музыка, понятная без слов, совсем скоро на этот раз Джим Брикман, «Angel Eyes».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Половина девятого на часах. Приятного всем вечера в компании отличной музыки. Множество хороших песен ждут нас впереди. Ванатек Эннели, Tell Me Who, Вивьен О'Хара, Эдриан Сена, Too Late to Cry. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овны, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы, день заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль, от чего-то придется избавиться. Весы, хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных, если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы, вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы, не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллос-омоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до +21.

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 21

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 21.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Романтический вечер.
1: И в романтическом вечере мы отдыхаем в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Милен Фармер «На улицах Лондона», далее «Модерн Токен» и «Лале», «Leave Tomorrow». Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы, день заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль, от чего-то придется избавиться. Весы, хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы, вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы, не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
2: Реклама.
5: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 21.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.